0: Сегодня я ел пирог, я ел блины, я пил квас, я пил черный чай, я ел суши, я ел шит, я ел анерозопные суши, я ел...
1: Хорошо?
2: Хорошо.
0: Там я ел сыр, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... А, я ел крузеты, шоколад, и я ел
2: мабухнуемся.
0: Нет, это была шутка.
1: Что? Говорится, я попугай. О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: А, медведь.
3: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...